0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Alfredo Arrebola nos hace la malagueña al estilo del perote. Le acompaña la guitarra de Andrés Cansino.